Че си ту, шта год да кажу, шта год да слажу, тебе не могу. Знаеш, че си ту,